А вот здорово, мы с дебо. А вот я лег и шорки, а вот я лег и шорки. Я не могу.